0: У Васаби день рождения. Вот уже 10 лет. Твое утро начинается правильно.
1: Еще бы неправильно, да?
2: Утро, ребята, всем доброе утро. С вами Антон Павлов, Эльвира Азарова. Вчера мы отмечали десятилетие. Был очень суетливый эфир, потому что мы быстренько скидывали победителей нашему менеджеру, да?
1: Да.
2: Пока не потеряли контакты. И мы поняли, что мы сами с Антоном не насладились
1: вообще этим
2: нашим десятилетием.
1: Никак,
2: вообще никак не насладились, но благодаря вам и вашим подаркам.
1: Да.
2: Да, мы с Тосечкой поделились. Точечка не делился.
1: Между прочим, кстати, хочу еще напомнить, не забывайте, что эта неделя у нас заканчивается понедельником только, да, получается?
2: Почему понедельник?
1: Понедельник же выходной какой-то там.
2: Да.
1: А это уже будет какое число уже?
2: Шестое.
1: А выйдем мы только 8-го на работу.
2: 7-го же.
1: 7-го, да. А завтра мы будем отмечать хозяйкин день рождения. Так
2: да,
1: что
2: ребят,
1: попробуйте
2: у нас это...
1: не включиться.
2: Да, праздничная неделя. Ребята, спасибо всем за то, что нас с Тосечкой порадовали донатами. Нам это очень-очень понравилось.
1: Мы купили по 2 квартиры.
2: Да, и ни в коем случае не надо писать нам: ой, у меня кризис, вот извините, что я вам закинул 200 тенге. Нам все приятно.
1: Да.
2: Спасибо вам за ваше внимание. Ребят, мы вас очень
1: низкий
2: любим.
1: Поклон.
2: Всем доброе утро. Вот. Низкий поклон, да. Эльвира Азарова, Антон Павлов,
1: да.
2: С вами. Вот уже можем говорить
1: 10 лет
2: более 10 лет. А давай будем говорить
1: более 10 лет.
2: Ребят, мы сегодня
1: да.
2: будем брать какую-нибудь тему для обсуждения очень острой.
1: Как Васаби.
2: Да. Может быть, даже и противную, как
1: да,
2: Васаби.
1: Да, возможно.
2: Тема такая: можно ли осуждать человека за измену, не зная всей истории? Или даже зная? Пишите. 8-700-107-10-22. Вот как мы с тобой вынесем.
1: Да, сегодня
2: так,
1: узнаем.
2: Я начну с себя.
1: Давай.
2: Я считаю, что можно осуждать измену, если ее совершил мужчина.
1: Если женщина, то нельзя, да?
2: А если бы я была мужчиной, я бы осуждала женскую измену.
1: Соответственно, мне придется сегодня что делать?
2: Быть осужденным. Но тебе не привыкать, Тосечка.
1: Да,
2: решетка тебе к лицу.
1: Да, ну хороша уже.
2: Да нормально все.
1: А тебе, я же не говорю, например...
2: Да, мои, я пустозвонка. А-а-а. Я говорила, что ты до десятилетия Васаби не доживешь.
1: Единственное, что не сбылось.
2: Паразит.
1: Этот, как Бен Аффлек с этой разведется, Джейло, развелись.
2: Да.
1: Они сойдутся, они сошлись.
2: Но смотри,
1: сошлись.
2: Тосечка, я
1: они
2: сделала расклад Таро. Ты со своей нынешней супругой не разведешься. У вас очень дружный союз, потому что вы в друг друге видите в первую очередь партнеров.
1: Таро, у вас новое увлечение?
2: Да, я с дочкой стала делать расклад Таро.
1: Вы тарологи.
2: Да. И все совпадает, да, но ты не разведешься.
1: Нет, вообще...
2: У тебя будут еще кризисы,
1: да.
2: Показали карты, но ты со своей супругой нынешней не разведешься, потому что она тебе выгодна. Ровно так же, как и ты выгоден ей. Там, где есть выгода... Да, Тосечка?
1: Да.
2: Эти отношения гораздо крепче, чем там, где есть просто любовь. Понимаешь?
1: Просто любовь.
2: А, и еще, ребята,
1: да.
2: давайте начнем с меня. Короче говоря, я осуждаю мужскую измену, но я не осуждаю женскую. Почему я это делаю? Не потому, что я действительно так считаю.
1: Ты знаешь, опять же таки, смотря какая.
2: А потому что я просто хочу поддержать женщин.
1: Смотря какая. А я вообще, знаешь, так хочу сказать, не суди, да не судим будешь.
2: Ой, все, закрой свой рот. Давай без этого, пожалуйста.
1: Ну да, понятное дело.
2: Не, ну мы же любим что-то такое, знаешь, грязненькое пообсуждать.
1: Слушай, ну я не мог не сказать этого, правильно?
2: Говорить на тему, осуждаем ли мы изменщиков или нет. Но я хотела бы вот что затронуть. Я немножечко не понимаю вот этих мужчин. Ну, может быть, мне нужно мыслить как мужчина, но я не могу понять. Вот много мужчин мы знаем, да, также популярных личностей, которые всю жизнь прожил. 30 лет он прожил со своей женой.
1: Так.
2: 25-30.
1: Потом что-то ему бах, да?
2: Потом он просто влюбляется в другую женщину, оставляет свою семью,
1: вообще,
2: переходит
1: да.
2: в новые отношения, там у него рождаются дети, все окей, они живут счастливо. Как можно прожить с человеком 30 лет, сродниться с ним,
1: ты у Цикала спроси.
2: Развестись и опять начать как-то заново. Вот я просто этого не понимаю. Мужчины, напишите мне. Мне бы очень хотелось мыслить как мужчина и понять вас. Возможно, если бы я мыслила как мужчина, я бы поддерживала мужчин.
1: Вот ты знаешь?
2: Но я скажу так, в свою защиту. Если бы я я была мужчиной,
1: я бы поддерживал.
2: Мне бы очень нравилось жить в нашем патриархальном обществе. Я бы брала из этого патриархального общества как мужчина все, все плюшки.
1: Плюшки.
2: Да, потому да. что человек, как бы, он же ищет там, где лучше, рыба,
1: конечно,
2: где глубже,
1: хозяйка,
2: понятное
1: и
2: дело.
1: Тем более, мы же всегда говорим, жизнь одна. Кто да. знает, да,
2: мы
1: кто
2: каждый, есть, каждый из нас, он в первую очередь старается для себя.
1: Вообще,
2: для
1: мне
2: себя.
1: Кажется, да, человек в эту жизнь приходит в первую очередь для того, чтобы прожить ее качественно, так,
2: да.
1: как он хотел.
2: Да.
1: Потому что
2: а вот как бы ты хотел, Тосечка?
1: Ты знаешь, я бы хотел...
2: В огромном доме с голыми женщинами.
1: Я всегда говорю, как Хью Хефнер хотел бы, но...
2: А этим женщинам возрастная категория какая должна быть?
1: Ну, от 25 до 45.
2: Надо же, 45?
1: Да.
2: Мы с тобой лет 7 назад ругались, когда ты говорил, что все 30-летние женщины, они староваты.
1: Ты знаешь, я сейчас смотрю на... Ну, то есть это раньше было, понимаешь? Сейчас вот помнишь, когда...
2: Тогда и ты был моложе.
1: Нет, да, помнишь, мы с тобой как-то поднимали тему, что порог молодежи, да, сейчас увеличился, да? То есть потом... вообще образ жизни, да, то есть насколько дольше люди стали жить, чем раньше. И вот, например, смотри, просто раньше я думал, да, то есть, ну вот я смотрю, 45 вот, да, сейчас, мужчины мои ровесники в основном... Ну,
2: они выглядят плохо.
1: Сорян, да.
2: Да, очень плохо.
1: Девушки, я смотрю, да, то есть приходят, вот, например, я провожу мероприятия, да.
2: Невероятные красотки, да.
1: Я не знаю,
2: я тоже
1: как это
2: заметила.
1: Да, они прямо сейчас, понимаешь, ухаживают. И в основном, знаешь, бывает такое, я замечаю, что она пусть и разведена, да, но она, это ей пошло на пользу.
2: А ты знаешь, я вот думаю, почему вот да. женщины, это, я не знаю, как это вот назвать, но есть какое-то такое сходство. Вот женщины нам же всегда внушали, что вот все, твой век там закончится в 40 лет.
1: Да,
2: и женщины,
1: сейчас.
2: Они очень сильно стараются выглядеть классно, круто, чтобы как-то продлить,
1: ну,
2: скажем так,
1: дело.
2: Свою
1: каждый
2: молодость.
1: Хочет это...
2: А мужчине говорят, ну, вот с детства говорили, ну, ты, вот мужчина, вот чем чуть красивее обезьяны,
1: да,
2: норм,
1: да? Да,
2: да,
1: да.
2: И
1: да,
2: вот
1: да.
2: мужчина, он так не старается.
1: Нет, подожди.
2: Это знаешь,
1: да.
2: взять,
1: и
2: например...
1: И еще говорили же, что чем старше мужчина, чем он как вино. Да прям.
2: Да, или
1: какое,
2: взять, например,
1: забродившее?
2: Тосечка, вот да. мы же выросли, как говорят же, да, мы выросли на Америке, которой нет.
1: Ну, да.
2: То есть мы смотрим американские фильмы, и нам кажется, что в Америке ровно
1: вау,
2: так же круто.
1: Да.
2: да. И вот многие там рестораны, что-то, да, там даже взять в Москве рестораны, сервис обслуживания
1: да,
2: и так
1: да,
2: далее, да.
1: да.
2: То есть все эти услуги, они очень классно работают, да. А если взять Америку, многие наши слушатели также жаловались. И если посмотрим обзоры, отзывы,
1: да, да, нет, есть много, там
2: нет
1: да.
2: той сказки в Америке, которую мы себе
1: представляем да.
2: Но мы всегда тянемся на какой-то там, возможно, европейское или там западное обслуживание, там рестораны, все. И здесь, например, наши страны, они очень сильно стараются
1: да.
2: улучшить сферу услуг. Ну, а ты приезжаешь, например, в Америку, да нет там такой сферы услуг.
1: А,
2: понимаешь,
1: ну,
2: нет таких
1: бы,
2: там
1: да.
2: круглосуточных, шикарных, пятизвездочных каких-то ресторанов. А даже если они есть, туда очередь, там невозможно просто попасть в этот ресторан.
1: Я не знаю, не был там, поэтому не буду утверждать.
2: Да, ну, нет, да. ну ты понимаешь,
1: да,
2: с девчонками
1: понял.
2: Такая же история. То есть всегда им внушали, что вот-вот-вот, ты уже
1: да.
2: в 30 лет старая. Поэтому девчонки, они стараются сильно. Они соревнуются с какой-то невидимой старостью, которая еще очень-очень далеко.
1: Ну, я тебе...
2: И они
1: да.
2: уже заранее себя прокачивают. Поэтому они выглядят классно,
1: да.
2: а мужчины не очень.
1: Ты знаешь,
2: ровно
1: да.
2: так же взять там вот даже алматинские рестораны, московские рестораны, да,
1: да
2: они гораздо круче, чем рестораны в Европе.
1: Где-то за рубежом, да.
2: Понимаете, ребят, ну, да. о чем я говорю? Вот, возможно, вот человек старается просто, вот девчонки стараются, они гораздо сильнее, чем мужчины. А мужчины, они начали на расслабоне, потому что, ну, мы же мужчины.
1: Ты знаешь, вот, ну, я тебе
2: можно.
1: Скажу так, когда я рос, да, я просто смотрел на своих родителей, и мне казалось просто по их одежде, может быть, по их образу жизни, что 30 это уже все потолок.
2: Но они действительно выглядели гораздо старше.
1: Да, то есть
2: старше,
1: они уже,
2: наши
1: понимаешь?
2: Родители, да.
1: Да. И теперь для меня, понимаешь, когда ну, они неплохо тогда выглядели, в 30 лет, да?
2: Да.
1: А сейчас так выглядят люди в 45.
2: Ну да, есть такое,
1: вот
2: да.
1: Вот в чем
2: вопрос. Я еще смотрела да, школьные фотографии моих родителей, то есть они там в 9 классе, они в 9 классе выглядели как 35-летние.
1: Уже? Как будто им на работу пора.
2: Да, да.
1: Мы
2: да.
1: вообще еще в 9 классе, ой, в 9-11
2: но
1: классе,
2: тогда
1: мы дети.
2: И жизнь была такой другой, тяжеленькая, да. Вот сейчас мы все такие, вы знаешь, на расслабоне. Ну, не все, конечно, но большинство, скажем так.
1: Есть, кто вообще
2: и,
1: на расслабоне.
2: Тогда рожали там, моя бабушка начала рожать с 14 лет.
1: Ого.
2: И как бы раньше вот норма, вот спросишь у бабушек, у прабабушек там, а первые 5 детей у меня умерли, я их родила слишком, была тогда молодая.
1: А, да.
2: Да, там умерли,
1: да,
2: там у той моей женишки двое детей.
1: Утопили.
2: Да, двое детей умерли. Они уже и забыли, что они когда-то дети поумирали.
1: Да?
2: Знаешь, так нормально.
1: Да, да, да.
2: Да я его с кровати уронила, умер он, мы похоронили.
1: Естественно.
2: Нормально.
1: Да,
2: там.
1: То есть без какой-то, знаешь, там слезинки просто так это
2: да,
1: еще.
2: Да, первый сын наш умер, вот, все.
1: Да, я вот что прервала несколько там...
2: Беременности, да, ну это прям вообще
1: я
2: жесть.
1: Вообще дичь.
2: Может быть, поэтому люди выглядели старше, но мы сегодня не это
1: да,
2: обсуждаем.
1: Мы сегодня
2: мы можем
1: обсуждаем.
2: Завтра обсудить возраст. Но сегодня тема такая, ребята, самые активные, ну не то чтобы активные, креативные.
1: Креативные, запоминающиеся истории вообще,
2: да,
1: сообщения.
2: Да, истории.
1: Будут вознаграждаться.
2: Сказал, будут вознаграждаться.
1: И сегодня и завтра.
2: Сертификат на 20 тысяч тенге
1: да.
2: в развлекательный комплекс «Эсперанза». Еще у нас будут сегодня кинобилеты.
1: Да.
2: Еще у нас будут белорусские продукты номер один. Целые
1: да.
2: подарочные корзины. Мы будем дарить вам любимые.
1: Совершенно верно. Также титул
2: так.
1: группы «Makita».
2: Да, титул групп «And Makita».
1: Да.
2: Дарят вам шопер. Куда будут входить термос?
1: Термос и рулетка и шопер.
2: Да, вот, и да. шопер, и рулетка. Вчера мы разыгрывали секаторы. Да,
1: да? Ну просто так, разные наполнения.
2: Пишите нам обязательно строго по теме. Можно ли осуждать человека за измену, не зная всей истории?
1: 8.
2: Я считаю, что можно.
1: 700-107-10-22.
2: Да. Так, что нам написали? Подожди. По теме без подробностей осуждать нельзя. Надо всегда обе стороны выслушать по скриптам. А какое таро, Эльвира, используете с дочкой? Колод же просто много, а я не знаю.
1: Да, колоды разные бывают, колоды. Они очень красивые там.
2: Да,
1: всякие,
2: а
1: всякие.
2: Я не знаю. Так, вот еще.
1: Я вот рекламирую же у себя магазин «Саламандра свечи». Вот зайди туда, там вообще такая красота.
2: Ты уже рекламируешь уже в эфире?
1: А, ну, да нет, я не думаю, что они рекламируют.
2: Вот ходит Тосечка во всех этих украшениях, во всех фенечках и сидит, рекламирует этот магазин.
1: Нет, просто я про
2: таро. А где мои фенечки? А где мои таро?
1: Про таро, ну, зайди.
2: Так, доброе утро, васабушки, с юбилеем вас. Тему прослушала. Заметила, что Антон сильно поменялся. Да, возможно, под влиянием Эльвиры. Антон, раньше вы не очень мне нравились, не обижайтесь. А сейчас вы огонь. Просто супер. Ей нравится то, что ты говоришь.
1: Да, я могу сказать, за эти 10 лет однозначно я изменился. Почему? Потому что у нас были эфиры, когда мы с хозяйкой ругались, да, и как раз-таки я был на стороне мужчин там, когда мы за измену.
2: А сейчас он только за
1: женщин. Сейчас многое поменялось, да, то есть я благодарен хозяйке, благодарен своей жизни.
2: И еще он стал дома делать уборку.
1: Ну так, иногда.
2: Ну, что-то засмещался.
1: Ну, просто что-то я...
2: Даже готовить ужин.
1: Ну, это сказка точно уже.
2: Да, это уже сказка?
1: Да.
2: А
1: ужин?
2: Ты говорил,
1: нет,
2: уже,
1: ну,
2: что-то
1: если
2: там
1: я и готовлю ужин, то для себя.
2: Для себя.
1: Для себя. Из палофабрикатов.
2: Перестал изменять.
1: Это да.
2: Перестал принимать горячительные напитки.
1: Это нет.
2: Ежедневно.
1: А, да.
2: Вот,
1: ежедневно,
2: пожалуйста.
1: Да,
2: Тосечка
1: вообще
2: меняется,
1: нет.
2: ребята. Пишите нам самые активные, креативные
1: будут
2: авторы сообщений.
1: Вознаграждаться.
2: Да, у нас будут вознаграждаться подарочками. Поэтому пишите нам по теме, можно ли осуждать человека за измену, не зная
1: 8,
2: всей
1: 700,
2: истории.
1: 107, 102,
2: а может быть, даже и зная.
1: Ну да.
2: Ну вот какую измену женскую? Ладно, окей, я до этого сказала, что я женщин не осуждаю, но я осуждаю. Измену такую, когда она там... Вот были же такие истории, когда она начала встречаться с...
1: С папой сына. Ой,
2: с
1: ну,
2: папой своего мужа.
1: Это
2: осуждаем. А еще есть другая история.
1: С другом мужа.
2: Когда мама дочки
1: так.
2: вышла замуж за своего зятя.
1: А, это тоже
2: дичь. То есть
1: бывает.
2: Они завстречались, то есть дочка вышла замуж,
1: да, да, да.
2: а этот зятек запал на ее маму.
1: На
2: потом
1: тещу.
2: Они с мамой, значит, начали встречаться, а дочку
1: подвинули.
2: Вычеркнули из
1: да.
2: своей жизни.
1: Представляешь,
2: осуждаю,
1: какая, вот какие...
2: Осуждаю, жестко осуждаю.
1: Да.
2: Или же есть у меня знакомая, которая оставила... они в небольшом поселке жили со своим супругом.
1: Так.
2: Это родственница моего супруга.
1: Так.
2: Ну, такая дальняя
1: ага.
2: родственница. Его женьгешка, скажем
1: так.
2: Как. Вот, и она бросила своего мужа с тремя детьми и переехала в соседний город со своим любовником.
1: Я тебе скажу так, однажды у меня была такая история, да, то есть сын приводит свою пассию знакомиться с отцом, говорит, что это моя невеста, вот познакомься.
2: Так.
1: Приводит, а отец, оказывается, пользовался услугами однажды этой девушки. Но он не может сказать сыну.
2: Да, была такая
1: прикинь,
2: история.
1: Прикинь, просто там. И вот там целая история была. Он, оказывается, не мог ни сыну сказать об этом. Ну, потому что он поймал, что сын уйдет от него. Да,
2: так, и папа там как бы пользовался такими услугами.
1: Подожди, да. Так он предложил этой девушке, она тоже не лыком шита оказалась. Ну, то есть он предложил ей сумму, говорит, оставь моего сына. Она говорит, нет, я хочу, я его люблю. В итоге там наняли профессионального жиголо, чтобы...
2: Но я здесь ее не осуждаю.
1: Я тоже не осуждаю.
2: Я здесь осуждаю папу.
1: Зачем это однозначно папу, конечно.
2: Может быть, она бросила это свое ремесло?
1: Ну вот так
2: полюбила.
1: Вот, я не договорил. Да. Да, они нашли там профессионального жиголо, у которого якобы есть деньги. И он отбил ее, и в итоге она осталась ни с чем.
2: Тут еще слушатель задает вопрос. Эльвира, вы осуждаете девушек, которые продают свое тело?
1: Смотря почем. Если слишком дорого, я осуждаю.
2: А если за даром, по акции?
1: Да.
2: Две по цене одной. Нет, я не осуждаю, не хочу никого осуждать.
1: Да, мы
2: ребят.
1: Вообще не
2: Нет,
1: стараемся.
2: Не осуждаю. Ее тело, ее дело. Я осуждаю мужчин, которые создают этот спрос.
1: Это да.
2: Понимаете? Я не женщин осуждаю, которые продают свое тело.
1: А вот знаешь?
2: Я осуждаю мужчин, которые обращаются к этим женщинам за услугой.
1: Смотри, вот женщины все думают, что мужчинам нужно в жизни только одно, да?
2: Я тоже так считаю.
1: Но смотри, тот мужчина, которому это не нужно, женщинам тоже не нужен.
2: Да.
1: Прикинь.
2: Угу. Нет, еще бывает другая история.
1: Но
2: тот мужчина, которому это постоянно нужно, он тоже как бы не нужен.
1: Ну прям.
2: Ну да.
1: Это уже болезнь.
2: Возможно, какая-то болезнь. Но больной мужчина тоже не всегда нужен. Как и больная женщина не нужна. Мне кажется, тут важно встретить своего человека. А вообще очень легко любить человека, когда он здоров, свеж, веселый, когда он приносит какую-то прибыль, да? А и очень тяжело любить человека, когда у него там инсульт, он не может передвигаться, или у него какое-то заболевание обнаружили. Проблемного, скажем так, да? Очень тяжело. Но в этом-то и заключается сила любви.
1: Да, это и
2: есть. Если ты безумно любишь человека... то я думаю, что ты будешь с ним рядом. Но если ты не захочешь быть с ним рядом, я тоже не хочу осуждать этих людей.
1: Конечно.
2: Да.
1: Да.
2: Возможно,
1: потому что
2: это
1: еще
2: такая
1: раз
2: непосильная
1: говорю,
2: ноша,
1: да.
2: которую
1: ты знаешь,
2: они
1: хозяйка,
2: не
1: я
2: могут
1: уже
2: нести.
1: Вот за свои 47 лет понял, что, знаешь, тут вот, как сказать, жизнь прожить не поле перейти, не просто так это говорили поговорку, да? То есть
2: да.
1: у каждого свои ситуации, настолько они витиеватые, бывают различные такие моменты в жизни, что ты думаешь... Но он выбрал там, потому что его жизнь одна, и он хочет прожить ее счастливо. Хоть это и подло где-то там, да, например, но опять же таки это его жизнь.
2: Да.
1: Но
2: ладно.
1: Когда поступают подло, мы это не любим.
2: Мы не любим, ребята, да, мы не любим. И еще я, знаешь, каких мужчин осуждаю? Мужчины, слушать внимательно.
1: Attention.
2: Кого я осуждаю?
1: Attention,
2: каких мужчин? Если ты подвлюбился на стороне, не надо унижать свою жену и ее булить.
1: А, это да.
2: Тут проблема не в твоей жене, тут проблема только в тебе. Вот многие мужчины, они грешат тем, что вот когда они кого-то завели, там какую-то интрижку, все, жена невкусно приготовила, все, что она делала до этого, все его устраивало, и тут он внезапно начинает
1: это
2: на нее срываться.
1: Это не так, фыркаться, это да,
2: да,
1: это...
2: Да, да, да, огрызаться,
1: по каждому поводу,
2: унижать, да. придираться к ее фигуре, да, к ее мышлению, например, к воспитанию детей, ко всему начинает придираться.
1: А знаешь, потом...
2: Не делайте так, мужчина, она же не виновата, она вообще не знает, что там вы завели какую-то интрижку, вы в кого-то влюбились, она вообще не в курсе, она продолжает жить вашу семейную жизнь.
1: По сути, это только ваши эмоции, потому что вы уже... где-то там влюблены, и вам кажется, что вам теперь портят жизнь там дома.
2: Да, да.
1: Хотя, знаешь, практика, как показывает, проходит время, хозяйка, проходит время, да, и такие мужчины, когда уже теряют эту свою любовницу, они понимают, что они остались у разбитого корыта, и понимают, насколько жена все-таки ценна их. Но,
2: а, ну да,
1: а
2: но уже поздно.
1: Да.
2: А он уже там ее наунижал, столько ей наговорил гадостей. Ну, мужчины, я думаю, вы узнали себя. Ладно, пишите нам обязательно по теме. Я бы хотела перейти к гороскопу, но я не хочу его озвучивать. Я не знаю, мне кажется, вот вообще он мне не нужен уже. Давай лучше через песенку перейдем к рубрике новости.
1: Да вообще,
2: будем
1: как
2: сплетничать.
1: Скажешь, пожалуйста.
2: И играть. Или играть будем сразу же.
1: Давай сразу играть.
2: Давай сразу будем играть. Ребят, на кону у нас...
1: Сертификат.
2: На 20 тысяч
1: развлекательный комплекс Эсперанза.
2: А, комплекс, то есть Эсперанза. Ребята, кто хочет с нами поиграть, звоните. Будем с вами играть в игру «Слова Жуй» ровно через 3 минуты.
1: 296-5005, звоните. Код Алматы 727.
2: Еще раз.
1: 296-5005.
2: Звоните прямо сейчас, ждем.
0: Целых 10 лет Азарова и Павлов делают твое утро идеальным.
3: Energy FM Дежарнама.

0: сквозь пробки. Понедельники. И недосып. Азарова и Павлов уже 10 лет делают твое утро ярче. Васаби, с днем рождения!
1: Так, ребят, прямо сейчас будем с вами играть. Дозванивайтесь к нам по номеру телефона 296-5005. И есть у нас еще вот такие сообщения. Доброе утро, Васаби. Мужчина ради жены меняется и понимает поздно, что он прожил не свою жизнь. Вот и меняет все почти в конце. Так, не поняла. Тосечка тоже такой хорошенький поймет, что работал не по своему сценарию поздно. И к 20-летию Васаби уйдет из этого шоу. Асхат написал.
2: Че?
1: Асхат. Ну, я так поняла, он из разряда вот этих вот мужчин, который прожил со своей женой и якобы менялся под нее. А потом взял ее, оставил.
2: Стал самим собой.
1: Да, стал самим собой. И он говорит, может быть, Антон тоже когда-нибудь так сделает. Асхат, я тебя заблокирую, ты мне не нравишься. Так, доброе утро. Я считаю, что измену пока нет доказательств, нет смысла обсуждать. А когда есть доказательства или человек сам признался, то уже можно его обвинять. Так, вот написала нам Дарьяшка. Ты чем слушала нашу тему, дорогая моя? Мы говорим уже об измене.
2: Да, конкретно.
1: Можно ли осуждать человека за измену?
2: Или нельзя?
1: Все, не надо. Вот это доказано, а если вот ты узнал, а если не узнал, и прочее, прочее. Не надо. Так, Лана написала, конечно, все индивидуально и так далее, но мужчины чаще изменяют по глупости, а женщины по причине. К примеру, муж не уделяет внимания, а ей одиноко. Когда быт съедает, а муж видит в ней домохозяйку, мужчины редко понимают, как важно женщине быть желанной. Поэтому осуждаю, но с оговорками. Если человек доведен, то я бы даже рекомендовала расслабиться на стороне. А лучше просто развестись и жить в свое удовольствие. Вот. Еще раз поздравляю вас с юбилеем, мои муси-пусечки. Лана, спасибо.
2: Ланочка,
1: большое.
2: Спасибо большое.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Кто к нам дозвонился? Здравствуйте.
3: Алло.
1: Так, как зовут?
3: Доброе утро, меня слышно?
4: Ты трезвая, девочка, нормально у тебя?
3: Ой, я так рад.
1: Ты пропадаешь. Вот. Выключай громкую связь.
2: Да, выключай громкую связь, бери телефон, потому что...
3: Выключила.
2: Все.
3: Вот. Даже я остановилась.
1: Такая, из мира блаженных к нам дозвонилась. Кто?
3: Алло.
2: Алло.
4: Алло.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как зовут?
3: О, как я рада вас слышать.
4: Мы тоже очень рады слышать.
3: Ой, Эля, у вас такой
2: счастье.
3: Голос, и вы очень приятный, позитивный.
2: Радость.
4: Ты тоже. Прям сахарная
3: вата.
2: Везде бабочки.
1: А как зовут тебя?
3: Меня Бося зовут.
1: Бося?
2: Ну,
1: да. Ну, хоть не Пуся, спасибо на этом.
3: Ну, Пуся, это тоже классно.
1: А, Пуся тоже. Так, Бося или Пуся?
3: Нет, Бося.
2: Бося – это маленький босс.
3: Нет, Улболсон меня зовут. Бося можно назвать, да.
1: Осудила родителей за такое имя?
3: Да, я
1: молодец, наша девочка.
3: Осудила бы.
1: Да, молодец.
2: Поэтому и Бося.
3: Очень хорошо.
2: Бося – это лучше, чем...
1: Ты можешь ее не перебивать!
2: Да.
1: Она говорит, она и так вот на каком-то своем вайбе позвонила, непонятная девчонка. Рабашки, любовь, рабашки. Она вот на таком вайбе, понимаешь?
2: Хорошо.
3: Вот, у меня есть дочка, я недавно родила. Я бы никогда не разрешу так называть себе свою дочку. Хоть это была бы 10-й ребенок мой.
1: Да, молодец.
3: Вот так.
1: Мы надеемся.
3: Я поздравляю вас.
1: Мы надеемся, ты с родителями не общаешься.
2: Ты очень странно.
3: Так скажу, временами, да?
1: Это я шучу. Так, Бося.
3: Я хочу вас поздравить.
1: Спасибо.
3: С вашим юбилеем.
1: Приятно, очень. Спасибо за поздравление.
2: А вот Бося сказал, недавно родила дочку. А сколько дочки?
3: Дочке 6 месяцев.
2: А, ты в декрете?
3: Да, ну в декрете как, я на учебу еду, остановилась.
1: Еще
2: на учебу?
3: Да, я учусь.
1: А ребенок с кем остался?
3: Муж. Это же папа ее.
2: Муж, это же папа ее, ну тогда да.
1: А он точно ее папа?
3: Ну, да, думаю, да.
1: Как будто не уверена.
2: Красотка, молодец.
3: Да нет, имею в виду, он же родитель, как я.
1: Да.
3: Как мама, так и папа.
2: Поэтому пусть сидит.
3: Обязан смотреть.
1: Обязан.
3: Ну, да, обязан смотреть.
2: А ты где учишься, скажи?
3: Я на врача учусь.
1: Круто, молодец.
3: Дай бог, скоро закончу, у меня госэкзамен, еду на подготовку.
2: А, ну мы желаем тебе, чтобы все прошло здоровски.
1: Все у тебя получится.
3: Дай бог.
1: И скажи, пожалуйста, по теме, можно ли осуждать человека за измену, не зная всей истории?
3: Знаете, если женщина, нет. Если мужчина, ну вообще, нет, я думаю, осуждать. Ну, у каждого свой выбор, не хочет,
1: ладно. А если это твой муж?
3: Ну, если я ему изначально сказала, это, ну, если у тебя что-то нет, любви закончилось, так ко мне, ты если кто, кого-то встретил, ты мне скажи, я просто приму и давай до свидания.
1: Давай
3: ну,
1: до свидания.
3: Ну, мое мнение таково, да.
1: Да, не простишь измену.
3: Ну, может, и прощу, не знаю.
1: А если он скажет, полюблю... да ты же что-то там по пьяни закрутилась, завертелась, и ну, что-то я сам не
3: ну,
1: понял.
3: Значит, такая будет ответка с моей стороны.
1: Да.
3: Такая же по пьяни ответка, и я прощу. А так нет.
1: А, только после того, как ты сравняешь счет.
3: Ну да, это, думаю, самый правильный такой ответ.
1: Ух ты какая! Ну хорошо.
2: Смотри, это, да, вот вроде бы, да, как бы сравняли счет.
1: Ну давай.
2: А в любом матче хочется...
1: Да ты можешь!
2: Подожди, а в любом матче хочется выиграть же.
1: Да.
2: И он такой начал забивать потом гол за гол.
3: Тогда вообще до свидания.
1: Так, Бося! Скажи, пожалуйста, а сколько примерно тебе лет? Это я не просто так спрашиваю, потому что у нас такие... 29, она молодая для наших этих, значит, заданий, да?
2: Да нет, почему нормально?
1: Ну ладно, давай с тобой попробуем поиграть вот в эту игру.
3: Давайте.

0: большой.
1: Объясняй.
2: Да, ну всегда ты за меня, я жевал просто, как бы, ты, да, объясняй ты.
1: А, ну хорошо, да. Ладно.
2: Вообще, а чего это обленилась, так? Я смотрю.
1: Честно, скажи, ты не знаешь, как объяснить?
2: Нет, почему знаю?
1: Тогда объясняй, я тут хозяйка.
2: Сейчас я тебе, в общем, дорогая Бося, нажую 10 известных персонажей сериалов. Именно, именно каких сериалов.
1: Не популярных актеров, а именно имена сериалов.
3: Я сериалы вообще не смотрю.
1: Вот, я так и знала. А я прям сразу знала. А вот прям сразу.
2: А давай так, смотри, она же все равно сейчас у нее маленький ребенок. Мы ей просто так сертификат подарим. А второй следующий, кто дозвонится, мы с ним поиграем.
1: С кем-нибудь из Олдов.
2: Конечно.
1: Давай мы тебе так подарим тогда. А слушай, подожди, а мы тебя не оскорбим, если мы тебе скажем так, ну, из жалости подарим сертификат.
3: Ну ладно, ничего.
1: А ну все.
2: Молодец,
1: если ты как мы, ничем не побрезгуем, что в принципе нормально.
2: Я вот из жалости деньги беру. Ой, то есть наоборот, мне из жалости деньги дают.
1: Наша девочка.
3: Да ничего страшного.
1: Нормально. Хорошо, Бося, давай тогда мы тебе подарим сертификат на 20 тысяч тенге в развлекательный комплекс «Эсперанзу».
3: Вау, а что там?
2: Там 20 тысяч.
1: Я думаю, там тебе будет хорошо.
2: Но ты можешь пойти в ночной клуб хит-ретро. Можешь пойти в караоке-зал Грэмми.
1: По пьяни закрутилась, завертелась.
2: Да. Главное, чтобы потом муж не выкинул, да, из дома.
3: Мужа оставлю? Да.
2: Также, например, можешь в кофейню кофе-хаус пойти. Или на летний террас.
1: Заметили, ребят, Антон ее не слышит, она Антона.
2: А мы одинаковые.
1: Просто параллельно. Ты можешь не орать, придурок. Так, все, Бося, мы с тобой.

0: Ну все, так, ребята, ну, а будем играть с другим Олды, нашим, да, слушателем. Олды, через минут 5 дозвонитесь к нам, да. А пока. Доброе утро, пишут нам утренние очаровашки-развлекашки. С юбилеем всего самого наилучшего и хорошего. Осуждаю измену, ведь любого человека красят его поступки. Виталий Гончаров из Алматы. Ребята, давайте так, у нас есть шикарные продуктовые корзины с деликатесами, да, от компании «Белорусские продукты». От бренда «Белорусские продукты»,
1: номер,
0: да,
1: один, да.
0: И мы сегодня будем дарить лучшему WhatsApp-еру. Поэтому автор трогательной истории, которая зацепит вот
1: наши сердца, души,
0: да, да, получит от нас корзину.
1: Да, ну как от нас?
0: От «Белорусских»,
1: ну,
0: продуктов.
1: Нас, да,
0: да, от WhatsApp-шоу и от наших партнеров, друзей-партнеров. Так, вот еще нам написали. Доброе утро, Эля и Антон. По теме расскажу про соседку. Она вышла замуж, но уже через полгода изменяла и дальше ушла к соседу. В итоге теперь они просто живут там же рядом. Возможно, кто-то скажет, что не стоит никого осуждать, но иногда я думаю иначе. Если общество совсем перестанет давать моральную оценку таким поступкам, не исчезнет ли у людей чувство стыда и ответственности за свои действия? От Аяулым Мухамеджановой сообщение. Я вот согласна с Аяулым, да. Что-то в этом есть такое, да?
1: Да, ты знаешь, если действительно люди перестанут порицать это, да, это войдет в норму. И для, ты знаешь, где-то потом... Кто,
0: да,
1: знает.
0: Вот еще. Доброе утро, любимые ведущие. Спасибо вам за настроение и за то, что столько лет начинаете наши дни. С юбилеем вас. Спасибо. В детстве
1: спасибо,
0: с бабушкой,
1: да,
0: жила, а у нее в одном дворе с нами жили квартиранты. Мама, две дочки и отчим. Он был моложе жены. И я однажды увидела, как этот отчим целуется со старшей дочкой.
1: С
0: и
1: кем?
0: Вот эту... Со старшей дочкой. Ержик, можешь потише? Ты в эфире звучишь. Так, и вот эту историю наблюдала потом. В итоге жена все узнала. Там был жуткий скандал. Оказалось, что они много лет встречались прямо у мамы под носом. Потом он бросил маму и стал жить с дочкой. Я видела боль этой женщины. Какие бы тут подробности не были. Я осуждаю мужика, запудрил мозги девчонки. Бабушка рассказывала, что он потом забегал по носам... Чего?
1: Что-то, наверное, Т-9, да?
0: Да, к маме, живя уже с дочкой он забегал.
1: А, потом, видать,
0: да,
1: мирился,
0: да. Кстати, в одном из эфиров обещала вам фото с выпускного. Образ мамы выпускника прикрепляю. Ой, девчонки.
1: Ну-ка, показывай,
0: Ольга, мне интересно. Ольга Лукьянова написала. Посмотри, как она красиво оделась. Вот! Не то, что вот эти мамочки, сыночек, которые в мини приходят в развратных платьях и лезут, да, на руки к своему сыну.
1: Сыночки, корзиночки.
0: Да. Спасибо
1: и сын
0: за
1: у вас
0: эту
1: красивый,
0: историю,
1: да.
0: Ольга, да,
1: такой
0: и мальчик такой
1: статный,
0: красивый, да,
1: да.
0: Похож с чем-то на Антона, кстати, в его праймовые годы, да, ну, чем-то, да, похож, что-то есть такое. Вот, кстати, вот заметили,
1: рост.
0: Заметили, а вот Вуди Аллен в Голливуде почему-то его никто не отменил.
1: Хотя там дочь,
0: да,
1: такая...
0: Да, он удочерился своей супругой, девочку, да, они взяли из приюта,
1: да,
0: ее.
1: Потом он на этой девочке
0: потом
1: из приюта
0: женился. Потом он
1: женился,
0: и эта девочка родила ему детей. Почему его никто не отменил?
1: Я вообще, ну, тогда...
0: Потому что у него есть связи,
1: да,
0: в Голливуде. Очень хорошие. Вот. Давай доиграем.
1: Давай, хозяйка.
0: Давайте, ребят, прямо сейчас к нам дозвонитесь. Будем прямо сейчас с вами
1: 296
0: играть.
1: 296-5005. Код, да, города Алматы 727.
0: В течение минуты
1: ждем.
0: Антошка будет озвучивать...
1: Да. Смотрите, имена популярных...
0: Персонажей.
1: Да, персонажей популярных сериалов.
0: Не актеров,
1: вот,
0: а персонажа,
1: вот,
0: которого он сыграл. Доброе утро, у нас есть звоночек.
2: Ребята.
0: Здравствуй, как зовут?
2: Али.
0: Али?
2: Да.
1: Мухаммед?
0: Не,
2: просто
0: началось.
2: Али.
0: Ты можешь, пожалуйста, вообще так не комментировать?
1: Такого давно не было.
0: Можешь, пожалуйста, не лезть? Сейчас бы сказал Али, Леонтьев или Меладзе? Пожалуйста, закрой рот.
1: Ты сказал, папа?
0: Успокойся.
1: Успокойся, помнишь раньше?
0: Али, здравствуй.
2: Да-да-да.
0: Я по голосу чувствую, что ты прекрасен.
2: Ага, спасибо, вы тоже?
0: Вот мне не понравилось, как ты
1: ага,
0: ответил.
1: Ага, да. Если бы сказал, да, на, спасибо.
0: Нет, ты бы сказал, ой, я об этом не знал, но спасибо, что сказали. Вот так надо было ответить.
1: А он знает.
2: Ну ладно, ну ничего страшного. Можно дубль два попробовать.
0: Давай. Али, тебе не кажется, вот, что ты... Так, кто там мешает нам? Кто тебя перебивает?
1: Кто чавкает там?
2: Никто не чавкает, все нормально.
0: Кто там перебивает? Я слышу его. Чей-то голос рядом.
2: А, нет, я на работу приехал.
0: На работу приехал.
1: Правильно.
0: Скажи своим коллегам, да, пусть не лезут.
1: Когда ты с Эльвирой
0: мы сейчас с тобой играем. Я с тобой флиртую. Али, тебе не кажется, что у тебя... Точнее, мне кажется, что у тебя, вот судя по голосу, очень-очень красивая, манкая, горячая, сексуальная внешность.
2: Да, не знал.

0: узнать.
1: Вот тоже не очень, да, отвечает. Такой себе.
2: Отстань уже. Скажи просто, Али, что ему нужно сделать?
1: Ты стрелец по гороскопу. Кто ты по гороскопу?
0: Нет, я близнец.
1: Вот еще хуже. Ни о чем какой-то, да?
0: Самый лучший знак зодиака.
1: Да, ну прям.
2: Двуличный. Нет. Самый знак зодиака.
1: Самый двуличный, да, да.
0: Такого не было.
2: А, все близнецы так говорят.
1: А ты, близнецы, ближе к ракам или ближе к... Вот кто до близнецов идет там?
2: Эти, да.
1: Тельцы?
0: Не знаю, 15 июня у меня день рождения.
1: А, не туда, не сюда, да, да.
2: Посередине.
1: Ладно, ни о чем так. Ладно, Али, давай сейчас, будем с тобой играть.
2: А ты спроси, сколько лет Али, может быть, он тоже не угадает.
1: Али, сколько
0: тебе? Мне 25.
1: Ой, вообще не угадает. Ну и хорошо, проиграет.
2: Да, конечно,
1: ладно.
2: Да.
1: Он мне сразу не понравился.
2: Да, да, да, есть такое.
1: Так, Али, давай с тобой будем играть. Вот в течение минуты ты должен будешь распознать в непонятной дикции Антона
2: 10 популярных персонажей сериалов.
1: Готов?
0: Готов.
1: Все, минута пошла.
2: Хуэм.
0: Чего-чего?
2: Хуэм.
0: Хуэм?
1: А есть такой персонаж?
2: Who will?
1: Он задание не понял.
2: Who will?
0: Походу, я реально не понял, или я такого не знаю.
1: Ты должен персонаж в непонятной дикции Антона распознать, какие задания он тебе тут озвучивает.
2: Давай попробуем дальше. Хайзенберг. Хайзенберг.
0: Хай из Велк.
1: А я говорила, я же сразу сказала, я вот прям слышала.
2: Хай из Велк, есть
1: вот
2: такой?
1: Вот это, да? Его реакция. Нет, даже на мои
2: мне понравилось вообще, как бы, а дальше что пойдет? Сенлил. Сенлил.
1: Мы просто тратим время, Антон.
2: Да, да, просто мне нравится, как
1: Али.
2: Он персонажа озвучивает.
0: Да, давайте.
1: Давай так. Хорошего дня, прекрасного утра, до свидания.
2: Спасибо тебе.
1: Всего тебе доброго. Есть кто постарше? Ребята,
2: да, там 45, 49, 83.
1: Да, 296-50-05. Мы будем сегодня доигрывать с кем-нибудь?
2: Нет,
1: прямо
2: ты знаешь,
1: сейчас
2: просто...
1: звоните, линия свободна.
2: А как он назвал первого персонажа, который 290... я назвал? Хай из Уэлл, вот это тоже мощно было.
1: Так, доброе утро.
3: Алло.
1: Здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Вот уже есть, да, вот что-то такое уже?
2: Интеллект.
1: Интеллект есть, как будто такое, что-то такое, приятненько.
2: Представьтесь.
1: Как зовут?
3: Александр.
1: Александр.
2: Сколько
1: очень
2: лет?
1: Приятно. Сколько лет?
3: 38.
1: Да. О, нормально.
2: Наш человек.
1: Наш человек. Все. Александр, прямо сейчас.
2: Да.
1: Ну, ты знаешь, что мы будем с тобой делать. Мы будем с тобой играть.
2: Смотри, если какого-то персонажа вдруг ты вот не догадываешься, говори, как тебе кажется, как его зовут. И все.
3: Окей.
2: Давай, поехали.
1: Давай.
2: Хуэм.
3: Хюрем.
2: Тендер.
3: Хейзл.
2: Хайзенберг.
1: Какой Хайзенберг?
2: Жази. Жази.
3: Жази. Симбуль.
2: Кружка стыла.
3: Кружка пива.
2: Джесси Пинкмен.
3: Джесси Пинкмен.
2: Габриэль Салиш. Габриэль Салис.
1: Какая Салис? Салис.
2: Салис, какая разница.
1: Большая. Антон.
3: Я большая смотрю... Салис.
1: Давай дальше.
2: Кэрри Вэшел. Кэрри Вэшел.
3: Кэрри Вэшел.
1: Ты Вэшел? Классно, есть такая.
2: Иден.
1: Давай заново вернись к тем,
2: так,
1: кого он не озвучил.
2: Так, подожди, теперь да.
1: Заново, в начало списка, Антон.
2: А, сейчас вот, да, я понял. Сендрил. Сендрил.
3: Сейвил.
1: Сериал «Друзья», самый смешной.
2: Сендрил. Сендрил.
3: Сейбер.
1: Сериал «Друзья», там
2: сериал
1: был
2: «Друзья»,
1: такой,
2: вот их там всего
1: смешной.
2: Лишь, да, такой вот.
3: К сожалению, «Друзья» не смотрел.
1: Ты не смотрел «Друзья»?
3: Нет.
2: Ты много потерял.
1: Нет, это не наш человек.
2: Хейзел, это классно, конечно.
1: Сашенька, ты не наш человек. Нет. Мы с тобой не играем.
2: Подожди. А к русской стилю кружка пива?
1: А к русской стилю тебе тоже не знаком?
3: Знакомо что-то.
1: что-то.
2: Это какой сериал у нас?
1: Вот чувствую, врет, но не могу этого доказать. А ты слышал о сериале?
3: Санта-Барбара?
1: Да.
2: Молодец.
1: Там же был парень Иден.
3: Иден, да-да-да, точно.
2: Вот.
1: Так, дальше. Кто
2: а
1: у нас
2: все?
1: Еще?
2: Он там нормально. Габриэль Солис, вот просто я не знал.
1: А Габриэль Солис откуда? Кэрри Брэдшоу.
2: Кэрри Брэдшоу,
1: вот,
2: да.
1: Тоже не разгадал. Ну это что будем делать с тобой?
2: Городе. Секс в большом городе. Смотри, Александр. А вот Габриэль Солис?
1: Тосечка, давай сделаем следующее. Как? Озвучь всех персонажей, а он пусть скажет, как, в каком сериале они
2: хорошо
1: снимались.
2: Хюрем.
3: Это «Золотой век».
2: Да.
1: «Великолепный век».
2: Чендлер, но мы уже сказали «Друзья». Хайзенберг.
3: Во все тяжкие.
2: Жади. Но он Жади правильно назвал.
1: Клеоне.
2: Клеон.
3: Клон.
1: Да.
2: Вот Симбюль.
3: Это турецкий какой-то сериал.
2: Ну да,
1: да,
2: тоже,
1: да,
2: тоже.
1: Ты его
2: где,
1: озвучивал,
2: да.
1: Ты его озвучивал.
3: «Великолепный век».
2: Молодец. Да. Круз Кастильо. Санта Барбара, ты же только что сказал, ну ты чего?
3: «Великолепный век».
2: Санта Барбара, ты чего?
3: А, Санта Барбара, во, точно.
2: Так, Джесси Пинкман.
1: Ты почему так разговариваешь с Александром? Саш, подожди.
2: Подожди, мы ему подсказываем еще.
1: Ты че? Что это было? Ты чего как быдло?
2: А ты
1: на районе где-то
2: сидишь? За мной
1: разговариваешь? Замолчи, пожалуйста. Я тебе говорю, пожалуйста.
2: Пока пожалуйста, да.
1: Закрой рот.
2: Сейчас сама будешь озвучивать. А, ладно.
1: Я?
2: Нет, нет. Габриэль Солис.
1: Я
2: Габриэль
1: буду тебе
2: Солис
1: говорить, что тебе делать, и ты будешь все это делать.
2: Габриэль Солис.
1: Давай, Саша.
3: Габриэль Солис.
1: Отчаянные домохозяйки.
2: Ну, когда дома сидят и хозяйки.
1: Отчаянные домохозяйки.
2: Отчаянные домохозяйки.
3: Отчаянные домохозяйки.
1: Молодец. Молодец, какой ты умничка.
2: И Иден.
3: Санта-Барбара.
1: Все, молодец, все, выиграл, ладно.
2: Ох, выстрадали, Саня, Александр, потому что 38 просто, ты ближе к нам был, чем все остальные.
1: Все, отправляем спасибо тебя в развлекательный комплекс
2: «Эсперанза». Не переключайся, не да выключай трубочку, тебе
1: да
2: объяснят, как
1: не вешай
2: забрать
1: трубку
2: приз.
1: Я устала.
4: Вот уже 10 лет. Каждый будний день.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: утренние шоу появляются и исчезают. А вот Васаби с Азаровой и Павловым целых 10 лет в эфире. И это уже уровень. Любимое шоу с днем рождения.
1: Ребята, пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22 по теме «Можно ли осуждать человека за измену?» Почему да, почему нет? Напишите нам. Автор самого трогательного, креативного, необычного сообщения у нас получит подарок от «Белорусские продукты номер один». Целую корзину вкусняшек. Так что пишите. Обязательно записывайте наши контакты 8 700 107 10 22. Так, что нам написали? Хочу поделиться историей. У коллеги муж изменил. Все вокруг сразу назвали его подонком. И какая она бедная и несчастная. Но у меня были общие знакомые с ее мужем. Она сама 3 года держала его на расстоянии, не пускала его к себе, унижала при друзьях. Это не оправдание, но осуждать его, зная только слово «изменил», было нечестно. Мы никогда не видим всей картины. Так, еще он также написал, что самые популярные колоды Таро – это... А, ну все, это уже не по теме, это я озвучивать уже не буду, но спасибо тебе большое за твои советы. Так, приветики, Эльвира, королева эфира и лапочка Тосечка. Какой он лапочка, ребята, вы его видели? Это престарелый Дон Жуан какой-то. Так, с прошедшим днем рождения, спасибо. С днем рождения, Васаби, вы нас всех поздравляете. Ребята, я все ваши сообщения вижу, спасибо большое. Так, по теме, мужская измена никогда не может быть оправдана. Мужчины обалдели! Рядом красотка жена, все делает, что им еще надо? Даже взять Шакиру, Джей Ло, Кайли Дженнер. Ну, если уж им изменяли, я даже не знаю, что с мужчинами не так. А вот женская измена может подлежать апелляции, так как женщина может уйти только потому, что мужик недостаточно давал ей любви и внимания. Нам, девушкам, многого не надо. И то мужской пол порой не может это представить. Ардак написала нам, а как выиграть корзину белорусских деликатесов. Ну вот ты нам написала, мы потом выберем победителя. Так, еще. Так, подожди, я сейчас сделаю замечание. Ильяр.
2: Так, давай.
1: Ильяр, пожалуйста, прекрати спам. Пиши по теме, не отвлекай. Я тебя заблокирую просто. Вот он пишет до этого.
2: Да.
1: 08:17. Антоха тот еще артист. Ха-ха-ха-ха-ха. 08:29. Эля. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Потом 08:30. Могу. Почему эти вообще вот эти вот, знаете?
2: Ну, скучно человеку, что ты...
1: Зачем эти комментарии? Все, остановись, пожалуйста, иначе я забаню тебя. Жазира написала по теме. Я раньше не понимала людей, которые изменяют своим партнерам. Теперь не осуждаю. У моей коллеги муж абьюзер. Любит выпить, дома постоянно скандалы, прессинг. Развестись тоже на тот момент было невозможно из-за жилья. И на работе она познакомилась с парнем на 3 года младше. Нее, да, там, по-моему, младше парня. Угу. И у них была любовь, Жазира написала. Да. Ну почему-то вот, девчонки, давайте вот женщина женщине дом. Давайте поддерживать друг друга и не осуждать, да? Осуждать только мужчин. Мужчины, в свою очередь, осуждают только нас. Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Поздравляю вас с 10-летием шоу. История жизни наших селебрити. Сноха и зять с одной семьи стали встречаться. Да, наши селебрити, наши местные. Так, мы любим сплетни.
2: Ну-ка, давай.
1: Подожди, что она пишет? Сноха? Так, сноха. И зять. А, поняла. С одной семьи стали встречаться, а позже развелись со своими половинками и поженились.
2: Очуметь.
1: У каждого из них от первого брака есть по 2 детей-подростков. По сути, они 2-родные братья и сестры друг другу. А сейчас еще и сводные.
2: Офигеть.
1: Я осуждаю и мужчину, и женщину в этом конкретном случае. Изначально пришли в одну семью, а впоследствии разрушили 2 семьи. Думаю, дети этих людей много потратят на психологов. В остальных случаях женщин не осуждаю. Они идут на измену чаще от одиночества в отношениях. А мужчины, скорее всего, из любопытства или от скуки. Берегите свои семьи, будьте внимательны ко вторым половинкам. Пожалуйста, вот я не буду этого озвучивать. Скажи, пожалуйста, из мира.
2: Смотри, я сейчас пишу, да.
1: Селебрити. Мне очень интересно. Пожалуйста, озвучь мне. Давай, напиши нам.
2: Смотри,
1: это я ей аудио отправила.
2: Хозяйка, а вот смотри, там девушка же говорит, да, и теперь детям понадобится психолог. Я скажу больше. Я вот вчера залип на сериал и досмотрел до конца. Есть сериал. смотрел, такой, я отыщу тебя.
1: Да?
2: Вот, да, вот посмотри.
1: Я отыщу тебя.
2: Да, я отыщу тебя. Вот там мальчику, я, мне кажется, то, что с ним произошло за его вот 8 лет,
1: это
2: такой психолог понадобится.
1: Зару...
2: Голливудский. Netflix.
1: Все буду смотреть. Доброе утро, мои любимые. У меня сестра спалила переписку своего мужа с какой-то девушкой. Казалось бы, она должна была устроить ему скандал и разнести его в прух и прах, но она записала ее номер телефона, пробила всю ее подноготную, и оказалось, что эта девушка тоже замужем. В общем, она ее поставила на счетчик. Осуждаем. Ну, давай дочитаем.
2: Давай.
1: На счетчик взяла с нее 3 миллиона тенге за моральный ущерб и пригрозила, если она не отстанет от ее мужа, это уже шантаж, ребят, то сдаст с потрохами и уже ее мужу. Вот такая она львица, моя сестра. Осуждаю изменщиков. По скриптум очень хочу корзину от белорусские продукты.
2: У тебя сестра миллионерша.
1: Слушай, нет, не достанутся тебе эти продукты, because вы при помощи шантажа, угроз требовали деньги. Ребят, это незаконно, вы чего? Я даже имя озвучивать не буду. Так, доброе утро, вы не поверите. Я сейчас послушал вашу игру с сериалами и понял, что в свои 50 лет я не смотрел ни одного из них. Видать... Нет у меня столько свободного времени, чтобы часами залипать возле телевизора, особенно на сериал «Санта-Барбара», который шел 5 лет, по слухам.
2: Ну, во-первых, смотри, сериал «Санта-Барбара», просто это мы его в детстве смотрели, там, по-моему, все эти имена знали.
1: Так, доброе утро, Васаби Шоу, поздравляю вас с юбилеем, желаю вам успехов, процветания и всех благ.
2: Спасибо.
1: Доброе утро, Эльвира и Антон, можно ли осуждать человека, который изменяет? Конечно, можно, но сначала нужно уточнить, изменяет он супругу или пароль от Wi-Fi? Если пароль, то это заботливый человек, думающий о безопасности семьи. Если рецепт салата, вообще новатор.
2: Чего?
1: И кулинарный экспериментатор. Чего? Че ты несешь? Махабат, я даже доозвучивать не буду, все. Да. Так. А слушательница, которая написала нам до этого эту историю, она сразу поудаляла сообщение. Да. Дорогая,
2: да,
1: моя, я твое имя даже не озвучила. Не сдам я тебя никому.
2: Да и никому.
1: Не надо бояться, ребята.
2: Никогда никому ничего
1: не показываем. Вот если бы ты была мужчиной...
2: Сообщение удаляем сразу же после эфира.
1: Да, все, не надо удалять, ребят, все нормально.
2: Вы же сами говорите.
1: Так, Айнура из Алматы написала. Измену осуждаю. Когда мне было 21, я искренне думала, что любовь оправдывает все. У меня был роман с женатым мужчиной. Самое неловкое, он был хорошим знакомым моего отца. Тогда мне казалось, спустя почти 20 лет я понимаю, какой была наивной и глупой. Сейчас я не горжусь и стыжусь этой истории. И точно никому не пожелаю оказаться ни на месте жены, ни на месте любовницы. Потому что в этой истории счастливых не было вообще. Айнура написала. Да. Мне написали.
2: Мы переходим во второй час.
1: Мне написали про эту семью, где такая история случилась, про эту звездную местную семью. Вот это да. Я просто в шоке. Все.
0: Самый продолжительный утренний дуэт Казахстана. Азарова и Павлов. 10 лет в эфире. Васаби. Шоу, которое хочется слушать снова и снова.

0: 10 лет Азарова и Павлов делают твое утро идеальным. Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азарова и Павлова.
1: Это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 2 июля,
2: уже
1: ребята.
2: Уже второй месяц
1: четверг,
2: лета.
1: Четверг. Да. Так, овны, сегодня многое будет зависеть от вашей инициативы. Не ждите идеального момента. Он наступит, как только вы сделаете первый шаг. Во второй половине дня возможны приятные новости, связанные с работой или финансами.
2: Тельцы, день подходит для спокойной и вдумчивой работы. Не стоит сегодня ввязываться в споры. Правда, все равно окажется на вашей стороне.
1: Близнецы, ваша общительность сегодня станет главным козырем. Возможно, интересные знакомства, неожиданные предложения или встречи, которые могут повлиять на ближайшее будущее. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Раки. Интуиция. Раки. Интуиция поможет принять правильное решение там, где логика окажется бессильной. День благоприятен для домашних дел, семейных встреч и откровенных разговоров.
1: Львы, сегодня вы окажетесь в центре внимания. Используйте этот момент, чтобы заявить о себе, провести переговоры или представить свои идеи. Главное, не переоценивайте свои силы и не обещайте больше, чем сможете выполнить.
2: Девы, хороший день для завершения давно начатых дел. Внимание к деталям позволит избежать ошибок. Возможно, небольшие денежные поступления или удачные находки. Ну а вечер лучше посвятить себе.
1: Весы. Звезды советуют не торопиться с важными решениями. Сегодня лучше наблюдать, анализировать и собирать информацию. В личной жизни возможен приятный сюрприз или романтический жест.
2: Скорпионы, энергии будет достаточно, чтобы справиться даже с непростыми задачами. Не позволяйте чужому настроению влиять на ваши планы.
1: Стрельцы. Жажда новых впечатлений приведет к интересным событиям. Даже небольшая поездка или смена привычной обстановки подарит вам вдохновение. Будьте внимательны к словам. Сегодня они будут иметь особую силу.
2: Козероги, сегодня стоит сосредоточиться на главном. Не распыляйтесь на мелочи и не пытайтесь угодить всем сразу. А вечером, возможно, хорошая новость от человека, которого вы давно не слышали.
1: Водолеи, ваши нестандартные идеи найдут поддержку. День благоприятен для творчества, обучения и общения с единомышленниками. Не исключено неожиданное предложение, которое откроет новые перспективы.
2: Рыбы. День располагает к внутреннему спокойствию и гармонии. Не перегружайте себя лишними обязанностями. Хорошее время для прогулок, творчества и общения с людьми, которые вас вдохновляют.
1: Ребят, тема такая. Пишите нам обязательно по номеру телефона 8 700 107 10 22. Это номер нашего WhatsApp. Пишите по теме, можно ли осуждать человека за измену.
2: Не зная ситуации.
1: Да. Почему да, почему нет, напишите. Автор 8, самого 700? Трогательного сообщения получит от нас огромную корзину деликатесов от «Белорусские продукты номер
2: 107, 102.2.
1: Да. Все, мы идем дальше.
0: Васаби. Шоу, проверенное временем.

0: Казахстане не так много эфирных дуэтов, которые проходят десятилетия вместе. Азарова и Павлов. Исключение. 10 лет васаби. Каждое утро. Без пауз. Кто еще так может?
1: Да никто.
2: Никто не может. Так только можем мы.
1: Да, хозяйка и довеса.
2: Ребят, всем доброе утро. Перехожу к вашим сообщениям.
1: Уже более 10
2: лет. Через... Замолчи. Ладно. Но ровно через 3 минуты. Через 3 минуты,
1: будем,
2: ребята, будем с вами играть в микс-компот, поэтому вам лучше к нам дозвониться. Так, нам написали: здравствуйте, дорогие юбиляры, поздравляю с десятилетием совместной работы на лучшем радио-шоу страны по теме. История лично обо мне. Я жил 10 лет в браке, очень страшно изменял, очень-очень. И до брака очень сильно гулял с девушками. Иногда думал, что у меня психологические отклонения на тему женщин. Наверное, думаю, проживал как 3 мужские жизни по количеству женщин. Но вот в браке немного уменьшилось количество женщин, но все равно жена не выдержала, и мы разошлись. И я себя очень осуждаю за измены. Сейчас у меня второй брак, уже 6 лет, и я ни разу не изменял своей новой супруге. Возможно, излечился, не знаю, но измена — это всегда больно, и я осуждаю, хоть какая бы ни была там предыстория. Конечно, мы бы все-таки могли бы тебе поставить 1000 лайков и сказать: ой, какой красавчик, что ты стал себя осуждать. Но твой бэкграунд, вообще твое прошлое...
1: Ну, ты знаешь, хозяйка...
2: Осуждаем. Тихо, молчи.
1: Прошлое
2: не
1: изменить
2: хочу тебя
1: нельзя,
2: слушать.
1: Можно изменить будущее.
2: Антон,
1: он изменился.
2: Когда я говорю,
1: да, да, да.
2: 6 лет — это не срок, не, подожди. Ну, я... 10 лет в браке, потом 15, потом 25. Да, вот подожди, время покажет. А я знаю, что такие люди не меняются.
1: Чтобы дожить.
2: Не меняются. Так, поздравляю вас. Если изменники страшники, то осуждаю. А вот если красивые люди, то зачем такому добру пропадать?
1: Молодец.
2: Написал наш слушатель. Следующее. Здравствуйте, Васаби Шоу. Я прожила со своим супругом 32 года. Знаете, на какие деньги мы купили наш дом? Мои родители нам на свадьбу подарили двухкомнатную квартиру, так как мой муж на тот момент потерял работу. Они решили его поддержать. Позже мы продали эту двушку и купили себе в ипотеку 5-комнатную квартиру.
1: Так.
2: Позже мы купили себе 2 шикарных автомобиля, продав эту 5-комнатную, купили себе 3-комнатную. Вот только, знаешь, вот наши понтовитые жители Алматы могут так сделать. Продать 5-комнатную квартиру ради 2 понтовитых машин и переехать в квартиру потеснее. Так, продолжаем, слушай, продолжаем. Так, подожди. Так, значит, после этого я узнала, точнее, не сразу после этого, а со временем, много лет спустя, более 30 лет брака вместе мы жили с мужем, я узнала, что мой муж мне изменяет. И не абы с кем. Ой.
1: Чего?
2: Он признался мне, что он нетрадиционной ориентации. Сказал, что все это время он просто терпел, так как очень сильно хотел детей. А детей у нас 4. Теперь мой муж ушел во все тяжкие. Ему сейчас под 60 лет. Мне очень стыдно за его поведение, но он сказал, что именно сейчас понял, кто он, и хочет проживать жизнь именно так, как он хочет. А я сейчас, на сегодняшний день, у меня нет ни доходов, ничего. Пытался отсудить у меня квартиру, но у него ничего не вышло. Я сказала, что перед всеми его опозорю. Но мне пришлось пойти на такие угрозы, чтобы он не отбирал у меня квартиру. Теперь мы практически не общаемся, дети получили психологическую травму. Вот такая у меня позорная история.
1: Да.
2: Написала Асем Гуль. Асем Гуль, давай мы тебе отправим корзину белорусских деликатесов. Давай, она достается тебе. Такая травма. Слушай, жить более 30 лет с человеком, который в конце такой: а я гей. Мой друг, он мне не был другом.
1: Я знаешь, у меня... Ну... Я не могу говорить.
2: У меня нет просто комментариев,
1: ребят. У меня
2: ребят.
1: Просто мысли, которые нельзя пустить в эфир.
2: Вот у меня тоже. Как бы мы
1: поэтому
2: не будем...
1: сорян, да.
2: Все, давай мы тебе отдаем. Все. Эта корзина твоя. Я вне эфира расскажу, как и где тебе забрать свой подарочек. Так, и еще. Доброе утро, дорогие мои. Прекрасная Эльвирочка и Антошка. Поздравляю вас с юбилеем, с вашей годовщиной, десятилетием. Спасибо большое. По теме скажу так.
1: Так.
2: У меня была девушка. Я ей сделала предложение. Встречались мы с ней 2 года. Все было отлично и превосходно. Готовились к свадьбе. Заказали уже ресторан. Пригласили гостей, родных, друзей. Но произошел очень грустный и печальный момент. Невеста сказала, что сегодня не сможем увидеться, так как ей с братом Нужно поехать по делам, съездить.
1: А это и не брат оказался.
2: Через какое-то время я ей позвонил, поговорили. Она забыла отключить звонок, отклонить звонок. После разговора я услышал ее шалости в трубке телефона и был в шоке. Я понял, что она была дома и не одна, как оказалось, двоюродным братом. Это было понятно, так как она назвала его имя, было дальше у них, ну там сами понимаете, да? Ну,
1: это явно не двоюродный брат был.
2: А про это узнали все ее родственники, ну а мы с ней расстались. Все было больно до жути. После этого я долго не мог никого полюбить. Сейчас у меня все хорошо. Любимая жена и дочка, отличного вам дня. Постоянный ваш слушатель Никита с города Алматы. Никита, а что ты сделал для того, чтобы тебе не изменяли? Возможно, ты не был так интересен. Возможно, ты не уделял ей внимания.
1: Хотелось бы мне сказать, но нет. Послушивать звонки, их это
2: да,
1: плохо.
2: А вот это мы осуждаем. Зачем ты? Ты же мог вовремя трубку повесить.
1: Да бросить, что ты.
2: Да бросить, все. Да. Зачем ты подслушал? Это какое-то красавство.
1: А может быть, она тебя проверяла?
2: Да, да, да. В общем, Никита, вот такие какие-то двоякие чувства у нас. Короче. Идем дальше.
1: Давай.
2: Так, у нас
1: 296,
2: есть звоночек.
1: Да?
2: А, ребята, давайте прямо сейчас с вами сыграем в игру «Микс Компот». Звоните. У нас на кону шоппер.
1: Шоп.
2: С термосом,
1: да,
2: и рулеткой от компании «Макита». Там японское качество. Ребята...
1: Да и вообще парады. Приятно получать
2: данный
1: подарки
2: подарочек.
1: От Васаби Шоу.
2: 296-5005, пока вы дозваниваетесь, я озвучу ваше сообщение.
1: Давай.
2: Ох, как разошлись, сколько сообщений у нас сегодня. Мы с мужем ушли из своих первых браков, живем, поживаем счастливые, родили дочь. Поначалу, думаю, многие были в шоке, а жизнь, она вот такая разная. Чем 4 человека несчастных, лучше дать шанс всем быть счастливыми. То есть они ушли, как бы они изменяли своим супругам, теперь они вместе, и все у них хорошо. Так, доброе утро, Васаби Шоу. У меня есть одна бывшая знакомая. Она прожила в браке 17 лет с мужем. Со стороны казалось, что у них идеальная семья. Трое детей, дом полная чаша. Но однажды она задержалась на работе допоздна с отчетами. Работала она у нас в компании бухгалтером. И в тот вечер поближе познакомилась с коллегой. Ну, тут он озвучивает имена, но озвучивает имена, но я не буду озвучивать.
1: Да,
2: он ежедневно проявлял ей знаки внимания. Кофе по утрам, обеды, совместные комплименты, поездки, да-да-да. И весь офис наш знал, что они оба в браке. И как-то раз в компании отмечали наурыз, на улице накрывали столы, и я пошла в уборную и застала их. Долго прождав возле двери... Главное, что долго. Молодец, мужчина. Долго.
1: Хоть что-то.
2: Да, я увидела, как они по очереди вышли из одной кабинки. Слушай, ну такую сотрудницу я вот осуждаю уже, слушательницу.
1: Да, давай, давай. Что ты?
2: Так, вот такой был служебный роман. Они встречались еще полгода примерно после этого. Потом об этом узнала его жена. Приехала в офис и разгромила весь рабочий стол Алии. Ударила мужа своего, выдрала клок волос Алие. Уже здесь буду озвучивать. Да. Уже все понятно. Там уже все узнали. Закончилось все это печально. Алия уволилась через неделю, а этот мужчина, ну не будем озвучивать, работает там до сих пор. Осуждать поступок легко. Намного труднее понять, что привело человека к этому. Айгерим написала. Вот Айгерим, вот такую коллегу, как ты, и я бы никому не пожелала. Прям она вот стояла там возле туалета, она прям ждала, пока они выйдут.
1: Ну она же хотела в уборную.
2: Все равно это как-то позорно. Так, вот нам уже звонят, да? Есть звоночек у нас? Давайте будем играть. Будем играть в микс.
1: Возьми телефон,
2: доброе утро,
1: детка.
2: Доброе утро. Доброе утро, вы в эфире.
1: Ветер в волосах, слышишь?
2: А вы в эфире.
3: Алло, Эльвира, доброе утро.
2: Алло, здравствуй, как дела?
1: Отключай громкую
3: хорошо,
1: связь.
3: С юбилеем вас, всех слушателей тоже.
2: Да, мы очень приятно, спасибо.
3: Мы каждый день.
2: Как у тебя говор, ты так прикольно тянешь гласные.
3: Ну, а почему бы и нет, я вас люблю, вы мне нравитесь. Вы делаете мой день ярче и насыщеннее.
2: Спасибо. Как зовут тебя?
3: Меня Виталий зовут.
2: Виталий, очень приятно. Ты будешь говорить гагунский или не будешь?
1: Нет, нет.
2: А, спасибо. Мы обойдемся без этого.
3: Алло, алло, алло.
1: Нет, меня даже не дошло прийти.
2: Виталий, рассказывай. Вот есть что сказать по теме? Осуждаешь изменщиков или нет?
3: 100% осуждаю со стороны мужчин, со стороны женщин. Я писал сообщение.
2: А ты вот,
3: каждого,
2: кстати,
3: человека красит его поступок.
2: Так, ага. А я не знаю, я не помню твоего
1: сообщения.
2: А я
1: думал, каждого человека красит
3: читала,
1: краска.
3: Читали.
2: Да, читала, да. А что я там читала? Ну-ка, давай озвучь заново. Хочется послушать тебя так.
3: Ну, я осуждаю каждого изменщика, будь это парень или же девушка.
2: Ага.
3: Потому что любого человека красят его поступки.
2: Так, а ты чем себя украшаешь? Какими поступками?
3: Ну, как бы я холостой, я имею полное право. Ух. Ну, когда был я в браке, я никогда не гулял.
2: А что ж ты разведенный?
3: Никогда не изменял. Ну, моя бывшая пассия не захотела в свое время переезжать в Алматы.
2: А ей ты откуда переехал?
3: Страшно. Ну, грубо говоря, из Восточного Казахстана.
2: Из Восточного Казахстана? Да. Да?
3: Семей город.
2: Так, а из она не переехала семей. За тобой и все, да? И вы расстались на
3: да,
2: этом.
3: Она решила жить с мамой там.
2: С мамой,
3: тихо,
2: да.
3: Спокойно.
2: А ты заметил, как у него в голосе обида сразу? Вроде как тянул гласный, такой был веселый. Тут, да, у меня мама
3: обида,
2: там,
3: у меня
2: да.
3: расстройство, я любил и люблю да? свою бывшую жену, конечно.
2: Да, может быть, еще не поздно все как бы опять разобновить. Хочешь, мы тебе ее вернем?
3: Прекрасная дочка.
2: Хочешь, мы тебе ее вернем?
3: Ради дочки.
2: Напишем ей, позвоним ей.
3: Постарайтесь.
2: Может, она слушает. У нас семей, кстати, на первом месте по прослушиванию.
1: Семей, привет вам. Да, кстати, 107.3.
2: Самые активные.
3: Она не слушает, она на работе.
1: А это знаешь, о чем говоришь? Что у тебя есть вкус, а у нее нету.
3: Кот Антон, ты в точку. Я люблю вкусняшки.
1: От души.
2: Не могу.
1: Ну, вырвалось, чего уж вы, ладно.
3: Ну, бывает.
2: Ну, а может быть, Тосечка, вот у нее нету вкуса, поэтому она и вышла замуж за Виталия.
1: Нет, у нее, смотри, сначала она увидела, что он слушает васаби, у нее вот просвечивало что-то. А потом
3: конечно,
1: он потом вообще все.
3: Когда Виталия увидела, ё-моё, и васаби шоу.
2: Хорошо, а сколько лет ты ее продолжаешь любить?
3: Ну, как бы у нас дочке уже 8 лет.
2: Ну, когда ты сюда переехал?
3: 4 года назад.
2: 4 года. 4 года вот продолжаешь по ней скучать.
3: Мы 10 лет прожили вместе. 10 лет вместе прожили.
2: 10 лет. А чего ты сам-то без жены уехал сюда? Это странно вообще.
1: Пока
3: ну,
1: нет.
3: Как бы я уехал здесь все на этот, натянуть. Потом продал все это.
2: Чего натянуть и куда?
1: Канаты,
3: найти жилье,
1: канаты.
3: Найти квартиру, взять машину. Локацию удобную подобрать, чтобы было удобно всей семье.
1: А вы прям развелись прям или все-таки еще?
3: А у нас гражданский брак был.
1: А, то есть, возможно, все еще можно исправить.
3: Возможно, Антон.
2: Может быть, сделаем ей предложение какое-нибудь при помощи васаби-шоу?
1: Давай.
2: А может, у нее уже появился кто-нибудь за 4 года-то?
3: Не исключено.
2: Вот. Вот,
3: зачем лезть в чужую семью?
2: Да. Тем более ты-то вон...
1: Подожди,
2: все-таки не набрался духа на ней жениться по-настоящему.
1: Да, официально, да.
2: Да, да, осуждаем. Что-то ты какой-то мутный, ты мне не нравишься.
3: Ну,
2: я не хочу с тобой играть. Все, довел меня. Не нравится
1: он мне. На тебя перешли,
2: Виталий.
1: Смотри,
2: получается, она родила дочку, он на ней не женился. Потом сам непонятно сюда вообще уехал. 10 лет жил в браке. О чем ты думал? А ты за 10 лет не хотел пойти в ЗАГС как бы заключить вот... поставить там этот ваш брак официально.
3: Там возникли трудности у нас, потому что я был раньше женат, и
2: так, стоп.
1: Ты вообще сейчас себя зарываешь конкретно.
3: Приговор подписать.
1: Да, давай, вот с этого момента поподробнее.
2: Так, подожди, то есть ты был официально женат?
3: Документы о разводе утеряны. И мы их еще не могли восстановить.
1: А, так ты, получается, еще женат на прошлой женщине, да?
3: Ну, официально я разведен.
1: А.
2: Так.
3: Ну, документы утеряны.
1: А подожди, если документы утеряны, значит, ты неофициально
2: разведен. Что-то какое-то в нем двуличное, скользкое. Скажи, пожалуйста, кто ты по гороскопу?
3: Не знаю, она в Российской Федерации живет, как бы, сразу
2: да,
3: уехала
2: кто,
3: туда.
2: Скажи, кто ты по гороскопу?
3: А я твой любимый человечек по гороскопу.
2: А, нет.
1: Лев? Лев?
3: Нет, дева.
2: Я же всегда и говорила. Представляешь,
1: что... Девы-изменщики, ты всегда говорила.
2: Я хотела сказать, либо к нам дозвонился рак, дева или близнецы.
1: Попала.
3: Вот, видишь, угадала.
2: Дева. Ой, так это еще тот еще гулёна. Сейчас сидит тут, человека красят поступки, а у него там уже в запасе уже 5 девчонок сидят.
3: Да нету никого на
2: пути. Да, конечно, рассказывай.
1: Так он еще и международный муж.
2: Да.
1: Да, одна там, одна там, одна там.
2: Да. Еще, говорит, бывшую жену люблю. Фу, позор.
1: Ты бы хотя бы уточнил, как...
2: Осуждаем.
1: Ты бы хотя бы уточнил, какую бывшую, первую или вторую.
3: Она одна единственная, конечно, вторая, которая родила мне прекрасную дочь.
1: Так, а первая, подожди, ты же говорил, бывшая тоже.
3: А первая — это студенческие годы, ошибка молодости.
2: Как это ошибка молодости? Сам-то ошибка молодости, не говори так про женщин.
3: Я не про женщин говорю, она развелась, уехала, ей в России было лучше. Я туда отказался ехать.
2: Правильно и сделала, что она уехала
1: без тебя. А это, смотри, бумеранг, ты туда отказался ехать, а за тобой вторая жена отсюда отказалась ехать.
2: Да.
3: Ну, вот такой вот локомотив у нас.
1: Да.
3: Да. Это все вагоны в разные стороны.
2: Ну, обычно мы всем дарим подарки, но что-то тебе я не хочу ничего дарить.
1: Ой, да ладно, у нас юбилейный.
2: Бесит он меня, бесит.
3: Это я ваш запасной ведущий же. Я же вам писал, когда
2: только... Слушай, он еще тебя хочет подсидеть. Что там такое еще? Верти хвост.
1: Да, да ты деву никогда не возьмешь.
3: Как шоу надо сохранить, надо, чтобы...
2: Какой-то он шутовский какой-то. Не нравится он мне, не знаю. Так, задаю вопрос нашим слушателям. Давай
1: играем
2: сейчас.
1: Или не играем?
2: Ребята, играть нам с Виталием или все-таки не играть с ним дальше? Давайте, жду. Вот я сейчас смотрю.
1: Да, первый
2: так, ждем,
1: ответ.
2: Ждем. Первый ответ, вот давайте. Кто
3: ждем,
2: напишет?
3: Ждем. Да,
2: так,
3: нет,
2: ребята,
3: да,
2: напишите. 8-700-170-22. Быстренько. Играть с Виталием или нет?
3: Ребята, пишем быстрее.
2: Так. Нет, написала наша слушательница. Первая. Нет, играть написал наш. Играть. Так, подожди. Играть.
1: Ну
2: играть.
1: Давай, играть.
2: Не играть.
1: Ты как будто ты как... Подожди, ты сейчас как будто ромашку выдергиваешь.
2: Подожди, Тосика, смотри, сколько сообщений.
3: Будем, не будем.
2: Виталий, смотри, что пишут. Пошел он, не надо играть. Здесь пишут, пошел вон. Потом пишут, нет, скользкий нет. Пишут, нам даже сантехник написал, скользкий. Точка, нет, не играть.
3: У него это, руки помыть надо.
2: Кто-то пишет, Виталий, мужик. Играть за его искренность, играть.
1: За
2: нет, не играть.
1: За
2: мутный тип.
1: Да, можно.
2: Тебя мутным когда-нибудь называли?
3: Почему? Но это правда. Пусть она будет суровая, но она правда.
2: Вот написали с мутными.
3: Все должно быть по справедливости.
2: С мутными интересно будет, написал наш
1: слушатель. Давай, погнали.
2: Ладно, все. Давай играть.

0: пишет Виталий: доброе утро, не мутный какой-то.
1: Да нормальный поток.
0: Играть и только. А вот тут слушательница простила тебя, она писала: нет, не играть, а потом: ну ладно, все-таки поиграйте.
1: Ну спасибо, спасибо, спасибо, всем спасибо.
0: Да,
1: огромное
0: ну
1: спасибо.
0: Хорошо. Мы сейчас будем для тебя
2: исполнять три модные, ну как, популярные.
0: Какие модные,
2: не модные,
0: дочка.
2: Популярные композиции.
0: Популярные сказать, когда-то да. композиции будем исполнять для тебя вживую.
2: Вживую.
0: Ты должен отгадывать
2: по
0: только
2: тексту.
0: По тексту. И у нас будут три разные аранжировки.
2: Да, это шансон, опера и хип-хоп.
0: Чтобы тебя запутать.
1: Сейчас, слушай, давайте, слушай, давайте подсказочки.
0: Не будет.
2: Точно не будет, поверь. Эй, давай запишем эту песню, мать его, чтобы никогда не поставили на радио, чтобы никогда не назвали попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо Витя.
0: Да, какая композиция звучала
1: ой, бай,
0: сейчас?
1: Ой, бай, выйти, надо выйти.
0: Выйти, выйти.
2: Вообще легкотряс, я бы сказал бы.
0: Скажи, а как тебя няшно называют твои женщины? Их же у тебя немало.
1: Как хотят, так так и называют.
0: Вот видишь, все, раскололся. А так бы ты сказал, у меня их как бы и нет.
2: Немного, да?
0: Да. Видишь?
1: Ну, я рад. Я работаю в сфере услуг.
0: Озвучь свою фамилию, пожалуйста, озвучь фамилию. Хочется знать.
1: Гончаров.
0: Виталий Гончаров.
1: Да,
0: девочки,
1: да, да.
0: Вот Виталий Гончаров, записываем.
2: Искренне, честный.
0: Не связываться, не связываться. Red flag, red flag. Так, ну давай.
1: Я проиграл, я не помню, кто это. Выйти, надо выйти, вот вертится в голове, не могу.
0: Выйти, надо выйти. А мы тоже не знаем, кто это.
2: Я знаю.
0: Ну давай ты хотя бы напоешь тогда.
2: Давай, да.
0: Виталий.
1: Да.
2: Напой хотя бы просто, и мы, или хозяйка засчитает за правильный ответ.
0: Засчитаем, да.
1: Выйти надо выйти.
0: Выйти.
1: Выйти надо выйти.
0: Может быть, Вити, а не выйти и надо выйти.
1: И выйти, и выйти. Вити надо выйти.
2: Как-то так себе он подпевает.
1: Ну, Витя выше уже.
0: Когда тебя девчонки клевали, а? Я не понимаю. Ладно, пойдет.
2: Пойдет.
0: Прощаем.
1: Огромное спасибо.
2: Остановите. У меня сразу, знаешь, ассоциация этой песни с Турцией. Эстрада-рада.
0: Эстрада-рада. Так, идем дальше. Виталий, слушай внимательно, ушки на макушке, окей?
2: Опера!
0: Я в глаза, ох, это свет от дальних комет.
2: Комет.
0: И любовь, это миг. Ну как повторить его?
2: Как повторить?
0: Это свет дальних комет, ее любовь, это миг, но как повторить? I was broken with love, I was sure you were right, I will never stop right.
2: Да.
1: Что-то это похоже, когда старый мой кассетный магнитофон в ленту зажевал, и я даже слова не расслышал.
0: Ты тоже похож на моего соседа, царствие ему небесное. Отошел в мир иной, потому что много погуливал и вел беспорядочные половые связи.
1: А я не гуляю, я живой вот этому.
0: Ну вот, это просто, это есть какая-то схожесть тоже, да.
1: Ну, так. Может быть, не исключено.
0: Так, Виталий, давай.
2: Кто это?
0: Есть версия?
1: Нет.
0: Ну все тогда, Виталий,
2: тогда
0: мы тянули
2: могли,
0: тебя
2: да.
0: как могли.
2: Хотели натянуть тебе подарок.
0: Да, но никак, что-то у нас ничего не получилось.
2: Да.
0: Тянули, не вытянули.
1: Горе-то какое, что теперь делать, как не жить.
0: Жениться на женщинах отныне, когда любишь. Да.
2: А не уезжать.
0: Ну все, всего тебе доброго. До свидания.
1: Так, спасибо, до свидания, пока-пока.
2: Спасибо тебе, Виталий.
0: Да.
2: Ребята, осталось
0: ребята,
2: два
0: прямо
2: трека.
0: Сейчас
2: прямо сейчас дозвонитесь,
0: какую
2: назовите,
0: песню
2: что,
0: я загадала. Да, да. Озвучите
2: песня,
0: правильный ответ. Замолчи, пожалуйста.
2: Ладно.
0: Озвучите правильный ответ. 296-5005, код города Алматы 727. Даем вам 30 секунд к нам дозвониться прямо сейчас. 296-5005. Ержик, давай доиграем. Да, ну все, не ругайся. Что ругается, Ержик?
2: Так,
0: ругается.
2: Доброе утро.
0: Так, есть звонок. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Какая песня звучала?
3: А Зиверт.
0: Зиверт, молодец! Она ярче, чем все, кого знал.
2: А как зовут нашу очередную слушательницу?
3: Меня зовут Марал.
4: Марал, очень приятно. Марал, давай мы перейдем...
2: Последнее задание, да.
4: Последнему заданию, а потом с тобой пообщаемся, окей?
3: Ага, давайте.
2: Йоу, come on, погнали.

0: Никакая.
1: Все. Это такая. Ну, песня 1995 года.
0: Морал.
1: Морал.
0: Она дослушивает.
2: Блин, фристайл.
0: Молодец.
1: Все, да.
0: Молодец.
1: Молодец. В шумном зале ресторан. Ты можешь нарезки брать не куплеты, точечка.
0: Так они старые были.
1: Припев.
0: Ну, они старые были.
1: Это ты готовил эти нарезки.
0: Какой? Ты же с ним договорилась, что выбрать.
1: А. Ты готовил эти нарезки.
0: А так когда
1: там надо было брать. Ах, какая женщина.
0: Это 20 лет назад было. Точнее, уже чуть больше 10 лет назад. Старые, ну,
1: Антон,
0: нарезки.
1: Антон,
0: я их понял, не проверял всех. Ты что?
1: Так ты готовил эфир. Морал.
2: Да.
1: Мы тебя поздравляем. Шоппер от компании Makita достается тебе. Не вешай трубку, вне эфира, мы обязательно с тобой пообщаемся. У нас уже время поджимает всего тебе
3: долго. Целых 10 лет Азарова и Павлов делают твое утро идеальным.
4: Energy FM Жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
5: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші

0: проверено десятилетием.
1: Ребята, вы написали нам, можно микрофон мне включать? Что такое, а? Ой, не могу, ребята, я не могу. Вот вчера мы все так хвалили наши эфиры, да? Но я понимаю, что пора увольняться. Антона нет в эфире.
2: Что случилось?
1: Вот только вернулся. Что случилось, говорит? Ержан сидит, микрофон и мне не включил. Вы вообще, вы понимаете, что это работа?
2: Мы, да.
1: Ты куда выходил? Скажи мне, пожалуйста.
2: Я относил приз.
1: Почему сейчас? Почему не после эфира?
2: Музыка же играла.
1: Позорище. Так, все, перехожу к вашим. Готовь игру киноход. Ребята, совсем скоро мы будем с вами играть.
2: Играть будем сейчас с тобой. Я готовлю.
1: Ты знаешь, что тебя слышно в микрофон?
2: Ну, да, сейчас я играть сделаю. Все, сейчас будет игра.
1: Делай.
2: Да. Все. Я 2 минуты, и будет готово.
1: Сейчас Антон Павлов подготовит для вас игру «Киноход», где мы для вас разыграем 2 пригласительных билета.
2: Сеть кинотеатров
1: «Кинопарк». Кстати, они действуют с понедельника по четверг, ребята, с понедельника по четверг. Будете к нам дозваниваться, будем играть. Так, нам написала Алина по теме. Доброе утро, васабушки, с днем рождения вас. У меня была такая история, муж пришел с работы, и я его спалила, что он общается с одной девушкой. Потом мне эта девушка рассказала, ее зовут Мария, что они вместе пили, и он к ней приставал. Я поговорила с мужем, он начал передо мной оправдываться, и в итоге история закончилась благополучно. С этой Марией мы общались, заобщались и сдружились, и даже стали подругами. А с супругом мы развелись в 2022 году. И сейчас я счастливо живу с дочерью, не нужны мне мужчины. Я один раз уже обожглась и не хочу больше на те же грабли вставать. Очень хочу корзину выиграть, написала Алина.

0: Мы сегодня уже разыграли одну корзину для другой, мне кажется, более несчастной женщины. Да, мы разыграли уже. Уже будем разыгрывать завтра. Сегодня у нас остались билетики в сеть кинотеатров «Кинопарк». Так, подруга, это тоже неинтересно. Так, доброе утро, Эля и Антон. Еще раз с юбилеем вас. Спасибо. По теме, конечно, измену нужно осуждать. Неважно, какая причина. Важен сам факт измены. В детстве часто видела, как плакали мои тетки из-за измен их мужей. Не устраивали истерика, тихо плакали где-нибудь в укромном месте. Продолжали гладить им вещи и готовить, просто копя в себе обиду. Видя все это, я еще в детстве решила для себя, что никогда такого не потерплю. Наверное, из-за этого я и стала немного холодной и грубой. Совершенно не понимаю женщин, которые терпят измену и жалуются все время. В окружении много таких людей. Я им сразу говорю, либо уходи, если уважаешь себя, либо молчи, раз терпишь. Также была история, когда знакомый развелся с женой, якобы поймав ее на измене. На мой вопрос, изменял ли он ей, он ответил: «Конечно!» Занавес. Такие истории.
1: Да.
0: Так, скажу коротко, пишет Дмитрий. Измена — это плохо и предательски обидно. Все, очень хочу корзину с вкусняшками. Мы тоже тебе кратко ответим, что не будет тебе корзины с вкусняшками.
1: Да.
0: Так, доброе утро. По ходу истории, которые пишут типа чьи-то, я так думаю, в основном про свои, наверное. Я не осуждаю измену, потому что каждодневный быт убивает все чувства, и просто начинаешь существовать, чем жить. А на стороне интриги, адреналин, чувствуешь себя живой. Гера из Алматы. Можно не озвучивать мое имя и фамилию? Хорошо, не буду озвучивать. Так, доброе утро.
1: Так.
0: Васабушки. На первом году совместной жизни я была беременна почти на 7-м месяце. Муж лежал в санатории, лечился, отдыхал. Каждый день с работы приезжала, привозила ему пакеты с едой, с напитками. Как он вышел, начала замечать, что он постоянно сидит в своем ноутбуке. И как-то утром решила зайти. В зуме переписывался со своей знакомой. Та ему высылала фото и видео различного характера. Uh-huh. И подписывала: «Ты только удаляешь, чтобы жена не увидела». Ух ты!
1: Uh-huh.
0: Я бросила спящего мужа этим же ноутбуком по голове и ушла. Думала, что все, развод. Пришел на коленях просить прощения. В результате простила. Той барышне написала, что все знаю. Если будет еще что-то подобное, то будем решать вопрос по-другому. Хоть и говорят, что мужчина, однажды попробовав, не остановится, но я поверила в него. С тех пор никогда ничего подобного не было. Семья стала крепкой. Живем уже 16 лет. Конечно, порой ему припоминаю, но ситуацию отпустила.
1: Хозяйка, ты знаешь,
0: такое себе, знаешь?
1: Вот знаешь, ну как опять же, такое себе.
0: Вообще, зачем писать девушке?
1: Вот девушке нет, не надо писать.
0: Не надо писать девушке. Девчонки, поговорите со своим мужем. Зачем писать девушке? Не унижайтесь так, не унижайте себя. Зачем себя так унижать? Я против этого. Когда вы пишете девушке.
1: А, против этого, да.
0: Это унизительно. Еще раз с моим мужем будешь общаться, писать моему мужу. Я буду с тобой говорить.
1: Я буду тебе писать сама.
0: Я буду с тобой говорить по-другому. Ну зачем вы так себе опускаете, девчонки?
1: Встретимся, бери
0: с собой. Это девушка свободна, она ничем не вам не обязана.
1: Представляешь бы, девушка,
0: хочет встречаться
1: с вашим
0: мужем. Бери
1: с собой кого хочешь, приходи на стрелку.
0: Вообще ужасно.
1: Это вообще так.
0: Так, во втором случае муж моей подруги изменил ей прямо на их кухне с женой друга. Что?
1: Что тогда?
0: Так, еще раз.
1: С женой друга?
0: Муж моей подруги изменил подруге на их кухне с женой друга. В это время гости сидели за столом в зале и что-то праздновали. Тут осуждаю мужчину. Неужели так приспичило, что даже полный дом людей не остановил? Чем это оправдать? Подруга простила, еще ребеночка родили.
1: Да, мне кажется.
0: Она старалась беречь семью еще лет 10. Но было много иных причин: абьюз, рукоприкладство и так далее.
1: Нет,
0: в итоге она сама с ним развелась, встретила своего человека, сейчас замужем и очень счастлива. Антон, ты можешь не перебивать?
1: Извини, хозяйка,
0: читаю, ты 3 раза. Был бы у тебя еще красивый какой-то голос, у тебя
1: у меня он красивый, хозяйка. И что это сейчас звучало такое?
0: Что тебе надо сейчас?
1: Я хотел сказать просто...
0: Антон, тебе не кажется,
1: смотри,
0: что ты себя дерзко ведешь уже второй день?
1: Один...
0: Я просто уйду из эфира.
1: Да подожди, да я тебе скажу.
0: А нет, не уйду, завтра же мы празднуем мой день рождения.
1: Вот именно, смотри, какая
0: манипуляция. Ладно, завтра приду.
1: Это один из двух вариантов. Либо ситуация, либо он какой-то великий Гудини. Ну как это... успеть, пока все в зале, на кухне, это нереально, мне кажется.
0: А можно мы это обсуждать не будем?
1: Не, ну просто, мне кажется, либо это вранье, либо я
0: восхищаюсь. Нет, не вранье, потому что, наверное, по пьяни как-то, ну как, ты,
1: и
0: тебе
1: никто не
0: понять.
1: За что, Да, ну
0: они там
1: нет.
0: пьянствовали, он там на кухне. Да. Может, кухня далеко? Может, я это огромный знаю, дом?
1: А, ну ладно.
0: Так, с днем рождения, любимое шоу, спасибо. Все, мы вчера уже отпраздновали, ребята, давайте по теме. Так получилось, что я одновременно познакомилась с двумя мужчинами на сайте знакомств. Один из них иностранец, поэтому общались дистанционно, а с тем, кто здесь, начала встречаться. Два раза ездила за рубеж видеться с иностранцем и для себя решила, что выбираю местного. Но недавно он меня бросил, хотя вначале сам же настаивал, красиво ухаживал, был настойчивым. Почему продолжала общаться с иностранцем? Потому что у местного за плечами развод и трое детей, которых он обеспечивает, но они живут за рубежом. Он зарабатывает очень хорошо, умный, успешный, высокий, спортивный, такой, как мне нравится. Но он сказал, что я не полностью отдавалась в наши отношения. По сути, он прав. После мы с ним встречались только для близости. Но строить отношения со мной уже он не хочет. Считаю, что это некого рода наказание мне за то, что пыталась угнаться за двумя зайцами. Так. Да нет там никакого наказания.
1: Да, конечно, нет.
0: Просто какие-то мужчины безответственные. Так, слушаю с удовольствием вас уже третий год, желаю процветания, спасибо большое. А насчет осуждения измены, то я сейчас за то, чтобы быть аккуратнее и кого-то осуждать, так как не знаю, что тебя ждет впереди. Как-то одна знакомая осуждала и ненавидела всех, которые изменяют, но спустя какое-то время ушла из семьи без памяти, влюбилась в парня намного моложе себя. Да, бывает такое. Доброе утро, красавчики, осуждаю измену, 20 лет в браке, ни разу не изменял любимой супруге. Хотите верьте, хотите нет, вот такой я однолюб.
1: Хотим и не верим.
0: А нам написал вот Сергей. Здравствуйте, прочитайте мое сообщение. Я ни разу не изменял. Так, тут не то написано. Так, я ни разу не изменял своей супруге, так, прожив с ней в браке 31 год. Хотя я был тем еще ловеласом по юности. Ну вот, пожалуйста, у меня же получилось. Почему у вас, мужчины, не получается? Вот. А тебе отвечают про кухню. Антон, подруга зашла и все увидела своими глазами.
1: Мужчина вообще дурак какой-то полный на всю голову.
0: Так, Ергазы пишет. Почему каждый выпуск в Асабе одна и та же тема, тема измен? Есть же много счастливых браков на эту тему, больше выпусков. Ергазы, смотри, мы обсуждаем чаще счастливые браки.
1: Да.
0: Тему измен мы брали ровно 11 месяцев назад. У нас есть специальный список, где мы фиксируем все наши темы. Пожалуйста, Иргаза, нечего сказать, пройди мимо. Окей, спасибо большое, до свидания.
1: Знаешь, просто так, когда, мне еще... кажется, такое происходит, когда ты едешь, например, с супругой в машине,
0: и где-то ты накосячил?
1: Васаби, да, накосячил, да, и тут начинается тема про измены. Сразу же изменщики ловятся и такие: давай переключим, давай что-нибудь другое поставим.
0: Да. Так, здравствуйте, Антон и Эля. Хочу поделиться одной историей своей жизни. Когда я была на 8-м месяце беременности, муж изменил мне со своей коллегой. После этого наш брак распался. Пришло время, и я узнала, что та самая девушка начала встречаться с его родным братом. Они были вместе около 5 лет. Но до свадьбы дело так и не дошло. Родители были против, потому что считали, что нельзя строить новую семью на чужом разрушенном счастье. В итоге и эти отношения закончились. А позже мой бывший муж женился уже на другой женщине. Вот так.
1: Да.
0: Доброе утро, Эли, Антон. А, да, что написали? По поводу... Эля, может, хватит затыкать Антона? Айгерим?
1: Не-не, мне
0: нравится. Айгерим, может быть, хватит писать не по теме? Иначе пойдешь в бан. Так, идем дальше.
1: Спасибо, что заступаете. Ну, тут как бы у нас единоправие.
0: Да. Кого выберет Антон? Так, давай, кто тебе дороже, я или Айгерим?
1: Ну, как бы я Айгерим же не видел.
0: В смысле не видел?
1: Может быть, и она дороже, я шучу.
0: Так, здравствуйте, Васаби, я ни разу не изменял, прям ни разу, другие волны я не слушаю, где корзину забрать? Спартак написал, Спартак. Нет. Мы уже корзину сегодняшнюю отдали. Мы, получается, смотри, не успеваем поиграть
1: вот хозяйка,
0: с вами, ребят,
1: вот
0: в киноход.
1: Знаешь, вот он, если бы он, эти слушатели, которые вот сегодня пишут, да, вот там, я хочу корзину, если бы они были преданы и слушали, да, как надо,
0: да,
1: они бы уже выиграли эту корзину, понимаешь?
0: Да. Ребята, что-то мы не успеваем поиграть, да?
1: Да, я тут готовил кинохат.
0: Да, привет, королева эфира и самый лучший из Антонов.
1: Как-то это звучало.
0: 13 лет женат и ни разу не изменял. Верю тому слушателю, что не изменял 20 лет. Мы существуем. Давай Ибрахиму отдадим два билетика в сеть кинотеатров,
1: да,
0: Кинопарк,
1: давай,
0: так как мы не успеваем поиграть.
1: Давай, хозяйка.
0: Ержик, прервись на музыкальную паузу.
1: Запиши,
0: пожалуйста.
1: Ибрагима.
0: Дальше шуточки, не пропустите.
2: Сквозь пробки. Понедельники. И недосып. Азарова и Павлов уже 10 лет делают твое утро ярче. Васаби, с днем рождения!

Самый продолжительный утренний дуэт Казахстана. Азарова и Павлов. 10 лет в эфире. Васаби. Шоу, которое хочется слушать снова и снова.

0: юмор Павлова.
1: Две.
2: До каждого,
1: время поджимает.
2: До каждого мужчину старше 85 лет приходится 7 женщин. Но поздно. Слишком поздно.
1: С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Прощаемся с вами до завтра.
2: И не забудьте, завтра день рождения у хозяйки.
1: Да, спасибо, неужели?
3: Целых 10 лет.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Energy FM din Jarnama.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM de Jarnama. Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy. Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: RGFM де Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Жазды әрбір нотадан сезін. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: уақытында.
1: Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM. А сейчас дискотека.
2: Поставьте ноги на ширину плеч.
3: Диджей
0: Игрун.
3: Вау. Диджей Игрун.
0: Представляет.
3: Presents.
0: Супер Памп Шоу.
3: Супер Памп Шоу.
0: Супер Памп Шоу.
3: Только лучшая
0: танцевальная музыка.
3: Супер Памп Шоу.
0: Сделай громче.
3: Get ready to pump.
4: Привет всем слушателям Energy FM. В эфире Super Pump Show и я, диджей Игрун. В ближайшие 60 минут для вас звучит только отборный танцевальный контент. Делаем громче и поехали. Это

все на сегодня. Час пролетел на одном дыхании. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись эфира вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Желаю всем хорошего настроения. До следующего четверга.